Ты будешь капортом, ты будешь капортом, ты будешь Я бужен, я бужен, так. Ты забужен, ты не хочешь, ты не хочешь.